Ja, що я одно катережиня монстере не даю, шукнем гельным канникелам седережо, так де то биш, меша седережи, аж то вичекам.